0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 18 июля. Католическая церковь чтит память святого Эмилиана, мученика. Он пострадал за Христа во время гонений императора Юлиана Отступника в 363 году. Однажды Эмилиан проник в языческое капище, разбил изваяние идолов и вышел никем не замеченный. Разъяренная толпа язычников стала избивать одного крестьянина, случайно проходившего мимо. Эмилиан громко крикнул, чтобы не трогали невинного человека, и сказал, что это он разрушил капище. По приказу сановника святого Эмилиана бросили в костер, на котором с молитвой на устах он предал свой дух Господу.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер с 16 по 21 июля находится в Украине в качестве специального посланника Папы Льва XIV по случаю 35-летия восстановления структур католической церкви латинского обряда. Миссия архиепископа Галлахера приурочена к торжествам, которые состоятся 19 июля в Бердическом святилище Божьей Матери с горы Кармил. Юбилей восстановления структур латинского обряда в Украине совпадает с воспоминанием об апостольском визите святого Иоанна Павла II, посетившего страну в 2001 году. Из-за закрытого воздушного пространства Украины архиепископ Галлахер 16 июля прибыл в польский Краков, а затем вместе с апостольским нунцием в Украине архиепископом Висвальдесом Кульбокасом продолжил путь на автомобиле. На пограничном пункте Краковец ватиканскую делегацию встретили посол Украины при Святейшем Престоле Андрей Юраш и представители Министерства иностранных дел Украины. Первой остановкой стал Львов. Утром 17 июля архиепископ Галлахер встретился в резиденции Курии с архиепископом Львовским Римско-католической церкви Мечиславом Макшицким, представителями областных и городских властей. По словам представителя Святейшего Престола, справедливое завершение войны означает восстановление мира в этой части Европы. Архиепископ Галлахер подчеркнул, что Церковь и Папа Лев XIV не забывают о страданиях украинского народа и принесенных им жертвах, а потому необходимо создать справедливые условия для достижения справедливого мира. В 9 часов утра в часовне Курии состоялась минута молитвы и молчания в память о жертвах войны. Это общенациональная традиция возникла в первые дни полномасштабных боевых действий в феврале 2022 года, а впоследствии была закреплена законодательно. В это время по всей Украине люди прерывают работу, занятия и повседневные дела, чтобы почтить память погибших. Затем папский посланник посетил Украинский католический университет,

около 40 студентов университета и членов их семей. «Война здесь ощущается ежедневно», отметил президент Украинского католического университета митрополит Борис Гудзяк, знакомя архиепископа Галахера с жизнью учебного заведения. Он рассказал о программах поддержки людей с инвалидностью, которые являются неотъемлемой частью университетского сообщества. Делегация встретилась с участниками этих программ, выслушала их истории, представленные руководителем образовательной программы университетского коллегиума сестрой Марии Радисть, и разделила с ними искреннюю надежду на лучшее будущее. По словам митрополита, университет стремится воспитывать не только высококвалифицированных специалистов, но и людей, готовых бескорыстно служить другим. В завершении дня архиепископ Галахер посетил приход святого Иоанна Павла II в городе Ровно, после чего прибыл в апостольскую нунциатуру в Киеве, где вечером встретился с предстоятелем Украинской греко-католической церкви блаженнейшим Святославом Шевчуком. В субботу, 18 июля, папа Лев XIV посетит концерт, который в его честь устраивает епархия Альбано. Музыкальный вечер, задуманный как знак признательности и духовного единства со Святейшим Отцом, начнется в 21:00 во внутреннем дворике апостольского дворца в Кастель-Гандольфо. Вход на концерт бесплатный, и все билеты уже полностью разобраны. Программу откроет знаменитый полонез из скрипичного концерта номер 3 ми-мажор Николо Паганини в исполнении всемирно известного скрипача Марко Рольяно. Главным событием вечера станет сочинение «Норма. История безмерной любви. Свободная фантазия и вариации для фортепиано с оркестром». Эту уникальную переработку оперного шедевра Винченцо Беллини написал лауреат премии «Оскар» композитор Луис Бакалов специально для выдающейся пианистки Росанны Томаси Голкар. Как отмечает сама пианистка, ее выступление будет смелым творческим вызовом – раскрыть всю глубину трагедии Нормы исключительно языком инструментальной музыки, заставив струны человеческой души вибрировать не от вокальных партий, а от звуков фортепиано. Солистом будет аккомпанировать оркестр и Музичи ди Парма под управлением дирижера Пьера Карло Ориддио, профессора консерватории имени Луки Моренцо в Брешии, который с 2006 года возглавляет Международный фортепианный фестиваль Брешии и Бергамо. Исполнение фантазии на тему Беллини будет сопровождаться специально подготовленным видеорядом, воссоздающим ключевые сцены оперной драмы. Росанна Томаси Голкар исполнит это произведение на легендарном концертном рояле «Бехштейн» из знаменитой коллекции Фабрини. Возвращение Святейшего Отца в нашу епархию наполнило огромной радостью поместную церковь и всех ее верных, подчеркнул в интервью Радио Ватикана епископ Альбано Винченцо Вива. Иерарх сердечно поблагодарил меценатов, благодаря которым эта инициатива стала возможной, а также выразил признательность артистам, епархиальному отделу церковной музыки, сотрудникам папских вилл и префектуры папского дома за их труды по подготовке торжества. Истинная мера прогресса определяется не уровнем развития технологий, а тем, служат ли они человеку и общему благу. Об этом 13 июля заявила постоянная миссия Святейшего Престола в Нью-Йорке на заседании Экономического и Социального Совета ООН. Встреча была посвящена теме «Действовать лучше. Ускорение неотложных преобразующих усилий по достижению целей устойчивого развития к 2030 году». Ссылаясь на энциклику Папы Льва XIV «Magnifica Humanitas», представители Ватикана отметили, что искусственный интеллект способен ускорить прогресс в достижении целей устойчивого развития, включая те из них, что пересматриваются в этом году. Вместе с тем, если новая технология угрожает достоинству человека, она не может считаться подлинным способом действовать лучше,
сколь бы эффективной

0: прибыльной или инновационной она не была. В этом случае окажется под угрозой сама концепция устойчивого развития, изложенная в повестке дня на период до 2030 года, согласно которой человек всегда должен оставаться в центре любых усилий по развитию. По словам докладчиков, цель развития состоит в полном избавлении народов от голода, болезней, неграмотности и лишений, и достичь ее возможно при соблюдении трех условий. В экономике – через справедливое участие в глобальных процессах, в социальной жизни – через создание общества, основанного на солидарности, в политике – через укрепление демократических институтов, гарантирующих свободу и мир. Экономический рост принес реальные результаты и позволил миллиардам людей выйти из состояния крайней нищеты. Однако этот прогресс по-прежнему отмечен умножением неравенства как между странами, так и внутри них, а также появлением новых форм бедности. Святейший Престол призвал противостоять этому дисбалансу и признать неотъемлемое достоинство человека в качестве условия для выполнения взятых обязательств в области устойчивого развития.
1: Испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Так книга Исхода описывает поворотное событие священной истории – исход еврейского народа из Египта. В этом повествовании важна одна деталь – хлеб, который израильтяне берут с собой. Этот хлеб пресный, потому что у них просто не было времени ждать, пока тесто поднимется. И в память об этом спасительном освобождении избранный народ и сегодня продолжает праздновать Пасху, в течение недели вкушая только опресноки. Святой апостол Павел раскрывает глубокий духовный смысл этого обычая. Старая закваска, по его слову, это лукавство, это греховность мира, отдаляющая нас от Бога. И христианину необходимо полностью очиститься от этой закваски, чтобы обновиться духом Иисуса Христа. И если мы действительно живем под его водительством, то плоды воскресения Спасителя становятся видимыми в нашей повседневной жизни. Если же это не происходит, бывает такое, значит, наша вера пока остается поверхностной. Старая закваска – это и фарисейское лицемерие времен земной жизни Иисуса Христа. Именно об этом и повествует Евангелие от Матфея. Фарисеи имели совещание против Иисуса, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда, и последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народам суд, и на имя его будут уповать народы». Евангелие от Матфея, глава 12. Сестры, братья, в этом отрывке евангелист Матфей делает ключевое толкование жизни Христа. Он утверждает, что страждущий отрок, предреченный пророком Исаией за 8 веков до пришествия Спасителя, это и есть Иисус. Его осуждение на смерть – это не просто результат какого-то политического заговора или трагическая случайность, это исполнение предвечного божественного замысла. Его крестная жертва стала высшим проявлением любви Бога к миру. К сожалению, многие современники Христа не смогли это вместить. То же самое происходит и по сей день. Божественная любовь часто остается непонятой и отвергнутой. но тот, кто открывает ей свое сердце, обретает полноту радости. Продолжая, обратим наше внимание на то, что Иисус, зная о намерениях фарисеев, уходит от опасности, ибо Он никогда не путал истинное мужество с безрассудством. Иисус удаляется, поскольку время Его решительной брани со злом, восхождение на крест, еще не пришло. Ему предстояло совершить еще многое. Кроме того, Иисус запрещает людям разглашать информацию о Своих чудесах. Он прекрасно понимал, как легко увлечь толпу слухами о появлении великого целителя, чудотворца. Подобное могло спровоцировать ложные мессианские чаяния, народные волнения и, как следствие, бессмысленную гибель людей от рук римских властей. Замышляя убийство, фарисеи забывают слова Писания. «Господь разрушает совет язычников, уничтожает замыслы народов, совет же Господень стоит вовек, помышление сердца его в род и род». И пока религиозные вожди ищут способ погубить праведника, Иисус делом являет людям, как нужно жить, чтобы Бог и ближний занимали главное место в человеческом сердце.

0: В заключение вспомним слова пророка: «Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его». Это означает, что Иисус не вступает в ожесточенные споры, не возвышает голос в гневе. Нам слишком знакома картина земных расприй, когда каждая из сторон пытается перекричать другую. Достаточно посмотреть на политическую арену любой страны, раздираемую идеологическими противоречиями. Но, увы, порой не лучше обстоят дела и в церковной ограде. Одной из горьких трагедий христианской истории остаются яростные богословские споры. В Иисусе же мы видим величие и покой того, кто побеждает мир любовью, а не словесной бранью. Читаем дальше. «Он трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит». Тростник может быть надломлен бурей, едва держаться. Фитиль светильника лишь слаботлеть, не давая яркого огня. Так и вера человека может быть колеблющейся, а свет его праведности едва заметным. Иисус пришел не для того, чтобы сокрушить и обескуражить слабых, а чтобы вдохновить и поддержать их. Он пришел не судить, он пришел понять, не погасить едва теплящийся огонек веры, но раздуть его в яркое пламя. Сестры, братья, будем помнить, Иисус никогда не приводит человека в уныние и отчаяние. Нет, Христос – наш великий вдохновитель и спаситель, избавляющий нас не только от земных страданий, но и от смерти вечной. И да будет так. Сестры, братья, это мы с вами, тот народ, который ходил во тьме и увидел сегодня свет великий. Это те из нас, кто без Бога, кто идет ощупью во тьме и бродит во мраке. Без Бога мы действительно потеряны. Поэтому держитесь времени благодати.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 18 июля. Католическая церковь чтит память святого Эмилиана, мученика. Он пострадал за Христа во время гонений императора Юлиана Отступника в 363 году. Однажды Эмилиан проник в языческое капище, разбил изваяние идолов и вышел никем не замеченный. Разъяренная толпа язычников стала избивать одного крестьянина, случайно проходившего мимо. Эмилиан громко крикнул, чтобы не трогали невинного человека, и сказал, что это он разрушил капище. По приказу сановника святого Эмилиана бросили в костер, на котором с молитвой на устах он предал свой дух Господу.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер с 16 по 21 июля находится в Украине в качестве специального посланника Папы Льва XIV по случаю 35-летия восстановления структур католической церкви латинского обряда. Миссия архиепископа Галлахера приурочена к торжествам, которые состоятся 19 июля в Бердическом святилище Божьей Матери с горы Кармил. Юбилей восстановления структур латинского обряда в Украине совпадает с воспоминанием об апостольском визите святого Иоанна Павла II, посетившего страну в 2001 году. Из-за закрытого воздушного пространства Украины архиепископ Галлахер 16 июля прибыл в польский Краков, а затем вместе с апостольским нунцием в Украине архиепископом Висвальдесом Кульбокасом продолжил путь на автомобиле. На пограничном пункте Краковец ватиканскую делегацию встретили посол Украины при Святейшем Престоле Андрей Юраш и представители Министерства иностранных дел Украины. Первой остановкой стал Львов. Утром 17 июля архиепископ Галлахер встретился в резиденции Курии с архиепископом Львовским Римско-католической церкви Мечиславом Макшицким, представителями областных и городских властей. По словам представителя Святейшего Престола, справедливое завершение войны означает восстановление мира в этой части Европы. Архиепископ Галлахер подчеркнул, что Церковь и Папа Лев XIV не забывают о страданиях украинского народа и принесенных им жертвах, а потому необходимо создать справедливые условия для достижения справедливого мира. В 9 часов утра в часовне Курии состоялась минута молитвы и молчания в память о жертвах войны. Это общенациональная традиция возникла в первые дни полномасштабных боевых действий в феврале 2022 года, а впоследствии была закреплена законодательно. В это время по всей Украине люди прерывают работу, занятия и повседневные дела, чтобы почтить память погибших. Затем папский посланник посетил Украинский католический университет, где обучаются около 30 тысяч студентов, как очно, так и дистанционно. Университетский кампус оборудован современными бомбоубежищами, которыми во время воздушных тревог могут пользоваться и жители близлежащих районов. Хотя здания университета не подвергались прямым попаданиям, они неоднократно оказывались в зоне российских обстрелов. 2 года назад ракета разорвалась в нескольких сотнях метров от кампуса, в результате чего погибли несколько человек. Война унесла жизни около 40 студентов университета и членов их семей. «Война здесь ощущается ежедневно», отметил президент Украинского католического университета митрополит Борис Гудзяк, знакомя архиепископа Галлахера с жизнью учебного заведения. Он рассказал о программах поддержки людей с инвалидностью, которые являются неотъемлемой частью университетского сообщества. делегация встретилась с участниками этих программ, выслушала их истории, представленные руководителем образовательной программы университетского коллегиума сестрой Марии Радисть, и разделила с ними искреннюю надежду на лучшее будущее. По словам митрополита, университет стремится воспитывать не только высококвалифицированных специалистов, но и людей, готовых бескорыстно служить другим. В завершении дня архиепископ Галахер посетил приход святого Иоанна Павла II в городе Ровно, после чего прибыл в апостольскую нунциатуру в Киеве, где вечером встретился с предстоятелем Украинской греко-католической церкви блаженнейшим Святославом Шевчуком. В субботу, 18 июля, папа Лев XIV посетит концерт, который в его честь устраивает епархия Альбано. Музыкальный вечер, задуманный как знак признательности и духовного единства со Святейшим Отцом, начнется в 21:00 во внутреннем дворике апостольского дворца в Кастель-Гандольфо. Вход на концерт бесплатный, и все билеты уже полностью разобраны. Программу откроет знаменитый полонез из скрипичного концерта номер 3 ми-мажор Николо Паганини в исполнении всемирно известного скрипача Марко Рольяно. Главным событием вечера станет сочинение «Норма. История безмерной любви. Свободная фантазия и вариации для фортепиано с оркестром». Эту уникальную переработку оперного шедевра Винченцо Беллини написал лауреат премии «Оскар» композитор Луис Бакалов специально для выдающейся пианистки Росанны Томаси Голкар. Как отмечает сама пианистка, ее выступление будет смелым творческим вызовом — раскрыть всю глубину трагедии Нормы исключительно языком инструментальной музыки, заставив струны человеческой души вибрировать не от вокальных партий, а от звуков фортепиано. Солистом будет аккомпанировать оркестр и Музичи ди Парма под управлением дирижера Пьера Карло Ориддио, профессора консерватории имени Луки Моренцио в Брешии, который с 2006 года возглавляет Международный фортепианный фестиваль Брешии и Бергамо. Исполнение фантазии на тему Беллини будет сопровождаться специально подготовленным видеорядом, воссоздающим ключевые сцены оперной драмы. Росанна Томаси Голкар исполнит это произведение на легендарном концертном рояле «Бехштейн» из знаменитой коллекции Фабрини. Возвращение Святейшего Отца в нашу епархию наполнило огромной радостью поместную церковь и всех ее верных, подчеркнул в интервью Радио Ватикана епископ Альбано Винченцо Вива. Иерарх сердечно поблагодарил меценатов, благодаря которым эта инициатива стала возможной, а также выразил признательность артистам, епархиальному отделу церковной музыки, сотрудникам папских вилл и префектуры папского дома за их труды по подготовке торжества. Истинная мера прогресса определяется не уровнем развития технологий, а тем, служат ли они человеку и общему благу. Об этом 13 июля заявила постоянная миссия Святейшего Престола в Нью-Йорке на заседании Экономического и Социального Совета ООН. Встреча была посвящена теме «Действовать лучше. Ускорение неотложных преобразующих усилий по достижению целей устойчивого развития к 2030 году». Ссылаясь на энциклику Папы Льва XIV «Magnifica Humanitas», представители Ватикана отметили, что искусственный интеллект способен ускорить прогресс в достижении целей устойчивого развития, включая те из них, что пересматриваются в этом году. Вместе с тем, если новая технология угрожает достоинству человека, она не может считаться подлинным способом действовать лучше, сколь бы эффективной, прибыльной или инновационной она ни была. В этом случае окажется под угрозой сама концепция устойчивого развития, изложенная в повестке дня на период до 2030 года, согласно которой человек всегда должен оставаться в центре любых усилий по развитию. По словам докладчиков, Цель развития состоит в полном избавлении народов от голода, болезней, неграмотности и лишений, и достичь ее возможно при соблюдении трех условий. В экономике – через справедливое участие в глобальных процессах, в социальной жизни – через создание общества, основанного на солидарности, в политике – через укрепление демократических институтов, гарантирующих свободу и мир. Экономический рост принес реальные результаты и позволил миллиардам людей выйти из состояния крайней нищеты. Однако этот прогресс по-прежнему отмечен умножением неравенства как между странами, так и внутри них, а также появлением новых форм бедности. Святейший Престол призвал противостоять этому дисбалансу и признать неотъемлемое достоинство человека в качестве условия для выполнения взятых обязательств в области устойчивого развития.
1: Испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Так книга Исхода описывает поворотное событие священной истории – исход еврейского народа из Египта. В этом повествовании важна одна деталь – хлеб, который израильтяне берут с собой. Этот хлеб пресный, потому что у них просто не было времени ждать, пока тесто поднимется, и в память об этом спасительном освобождении избранный народ и сегодня продолжает праздновать Пасху, в течение недели вкушая только опресноки. Святой апостол Павел раскрывает глубокий духовный смысл этого обычая. Старая закваска, по его слову, это лукавство, это греховность мира, отдаляющая нас от Бога. И христианину необходимо полностью очиститься от этой закваски, чтобы обновиться духом Иисуса Христа. Если мы действительно живем под Его водительством, то плоды воскресения Спасителя становятся видимыми в нашей повседневной жизни. Если же это не происходит, бывает такое, значит, наша вера пока остается поверхностной. Старая закваска – это и фарисейское лицемерие времен земной жизни Иисуса Христа. Именно об этом и повествует Евангелие от Матфея. «Фарисеи имели совещание против Иисуса, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда, и последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех и запретил им объявлять о Нем. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит, «Се отрок Мой, которого Я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, и на имя его будут уповать народы». Евангелие от Матфея, глава 12. Сестры, братья, в этом отрывке евангелист Матфей делает ключевое толкование жизни Христа. Он утверждает, что страждущий отрок, предреченный пророком Исаией за 8 веков до пришествия Спасителя, это и есть Иисус. Его осуждение на смерть – это не просто результат какого-то политического заговора или трагическая случайность, это исполнение предвечного божественного замысла. Его крестная жертва стала высшим проявлением любви Бога к миру. К сожалению, многие современники Христа не смогли это вместить. То же самое происходит и по сей день. Божественная любовь часто остается непонятой и отвергнутой, но тот, кто открывает ей свое сердце, обретает полноту радости. Продолжая, обратим наше внимание на то, что Иисус, зная о намерениях фарисеев, уходит от опасности, ибо Он никогда не путал истинное мужество с безрассудством. Иисус удаляется, поскольку время Его решительной брани со злом, восхождение на крест, еще не пришло. Ему предстояло совершить еще многое. Кроме того, Иисус запрещает людям разглашать информацию о Своих чудесах. Он прекрасно понимал, как легко увлечь толпу слухами о появлении великого целителя, чудотворца. Подобное могло спровоцировать ложные мессианские чаяния, народные волнения и, как следствие, бессмысленную гибель людей от рук римских властей. Замышляя убийство, фарисеи забывают слова Писания. «Господь разрушает совет язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца его в рот и рот». И пока религиозные вожди ищут способ погубить праведника, Иисус делом являет людям, как нужно жить, чтобы Бог и ближний занимали главное место в человеческом сердце.

0: В заключение вспомним слова пророка: «Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его». Это означает, что Иисус не вступает в ожесточенные споры, не возвышает голос в гневе. Нам слишком знакома картина земных расприй, когда каждая из сторон пытается перекричать другую. Достаточно посмотреть на политическую арену любой страны, раздираемую идеологическими противоречиями. Но, увы, порой не лучше обстоят дела и в церковной ограде. Одной из горьких трагедий христианской истории остаются яростные богословские споры. В Иисусе же мы видим величие и покой того, кто побеждает мир любовью, а не словесной мранью. Читаем дальше. «Он трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит». Тростник может быть надломлен бурей, едва держаться. Фитиль светильника лишь слабо тлеть, не давая яркого огня. Так и вера человека может быть колеблющейся, а свет его праведности едва заметным. Иисус пришел не для того, чтобы сокрушить и обескуражить слабых, а чтобы вдохновить и поддержать их. Он пришел не судить, он пришел понять, не погасить едва теплящийся огонек веры, но раздуть его в яркое пламя. Сестры, братья, будем помнить, Иисус никогда не приводит человека в уныние и отчаяние. Нет, Христос – наш великий вдохновитель и спаситель, избавляющий нас не только от земных страданий, но и от смерти вечной. И да будет так. Сестры, братья, это мы с вами, тот народ, который ходил во тьме и увидел сегодня свет великий. Это те из нас, кто без Бога, кто идет ощупью во тьме и бродит во мраке. Без Бога мы действительно потеряны. Поэтому держитесь времени благодати.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 16-е рядовое воскресенье. Евангелие от Матфея приводит притчи. Притча о зерне горчичном, о закваске и о пшенице и плевелах. Возникают закономерные вопросы. Почему семя, чтобы принести плод, должно умереть? И почему закваска должна скрыться в тесте, чтобы оно могло подняться? В чем же секрет того, что верующий во Христа должен отрешаться от всех своих благ ради Царствия Божия? На все эти и многие другие вопросы Иисус Христос отвечал своим ученикам в упомянутых выше притчах. Так вот, плевелы посеял враг, то есть дьявол. Следовательно, существуют внешние причины появления зла, которые независимы от человеческой воли. И вот, услышав о сорняках, некоторые сразу же захотели принять крутые меры, то есть выдернуть плевелы. На такую близорукость хозяин ответил мудро: «Прежде всего необходимо оставить до жатвы расти пшеницу и плевелы, ибо, искореняя плевелы, можно повредить и пшеницу». Это призыв к терпимости. Жатва настанет в свое время, когда плод созреет, и это призыв к терпению. После жатвы произойдет отбор пшеницы от плевел, которые будут собраны и сожжены, а пшеница будет собрана в житнице. В плевелах, растущих на поле, засеянном пшеницей, можно усмотреть многочисленные язвы, которые мучают человечество. И если человек не бодрствует, если человек не бдит, то есть спит или вяло прозябает, враг спокойно и беспрепятственно делает свое дело, насаждая в нас зло. Но что же нам делать, спросите? Во-первых, не упорствовать, ища сразу совершенства, пытаясь тут же искоренить свои плевелы, то есть не упадать в искушение раз и навсегда упразднить все свои темные стороны. Для правильного познания самих себя они должны проявиться в нас наряду с нашими светлыми сторонами. И тогда следует предать все в руки Божьи. Иными словами, мы должны принимать себя таковыми, какие мы есть ввиду дня страшного суда, когда Бог окончательно отделит добро от зла. Тогда каждый из нас достигнет полноты человеческого бытия, станет, наконец, подлинно человеком. И апостол Павел сказал: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. И да будет так».
2: Новости из Ватикана по-русски. Национальное собрание Франции окончательно утвердило закон, закрепляющий право на ассистированный суицид. Католическая церковь, на протяжении 4 лет выступавшая против этой инициативы, выразила глубокое сожаление и предупредила о серьезных последствиях нового законодательства. Французские епископы заявили, что закон подрывает многовековую традицию заботы о больных и сопровождения человека до его естественной смерти. Кроме того, принятый документ способен изменить отношение общества к старости, инвалидности, тяжелым заболеваниям и человеческой уязвимости в целом. Вместе с тем, как отмечают иерархи, борьба еще не завершена, поскольку остаются юридические возможности для обжалования отдельных положений закона. Епископ Нантера Матьё Руже, отвечающий в конференции епископов Франции за вопросы, связанные с закатом жизни, в интервью Радио Ватикана выразил особую тревогу из-за того, что документ не предусматривает право на отказ для католических медицинских учреждений. По его словам, ранее правительство обещало учесть этот момент, однако заверения так и остались невыполненными. Это вызывает серьезное беспокойство у религиозных организаций, которые опасаются, что их могут обязать участвовать в процедурах, противоречащих собственной миссии и этическим принципам. Французский епископат призвал верующих не ограничиваться лишь моральной оценкой закона, а активнее поддерживать одиноких, больных и самых уязвимых людей. Именно деятельная братская солидарность, убеждены пастыри, способна стать главным ответом на отчаяние и желание человека преждевременно уйти из жизни. Епископ Руже напомнил, что через 2 месяца Францию посетит Лев XIV и выразил надежду, что папа выскажется по этой теме. Прелат сослался на энциклику «Magnifica Humanitas», в которой Святейший Отец называет «право на жизнь» основополагающим и подчеркивает, что легализация эвтаназии существенно подрывает это право. Епископ упомянул также декларацию Святейшего Престола «Samaritanus Bonus» как важнейший ориентир в этом вопросе и выразил уверенность, что слово Папы станет ценной поддержкой для французских католиков и всего общества. Объединенные усилия религиозных лидеров, местных властей и неравнодушных членов общества помогли предотвратить нападение толпы на христиан, обвиненных в осквернении Корана. Инцидент произошел 9 июля в Карачи, крупном портовом городе на юге Пакистана. В беседе с Vatican News Наим Юсафгил, исполнительный директор Католической комиссии правосудия и мира в Пакистане, рассказал, что христиане в этой стране все еще очень уязвимы всякий раз, когда возникают обвинения в богохульстве. Однако своевременные действия и межрелигиозное сотрудничество на этот раз помогли предотвратить трагедию. По словам Гила, некто отправил оскверненную страницу Корана местному лавочнику, на которой были размещены фотографии христианина Азима Джаведа и его матери, жителей колонии Кадзафи в Балдиатауне, одном из районов Карачи. После того, как это событие получило огласку, разъяренная толпа осадила дом обвиняемого Азима. Ситуацию удалось взять под контроль благодаря своевременным мерам, предпринятым представителями администрации, которые заверили протестующих, что полиция проведет расследование и установит виновных. Вмешательство мусульманских религиозных лидеров, студентов исламских семинарий и местных политиков с целью защиты этой семьи, как признался Гил, было неожиданным и вселило надежду на возможное улучшение положения христиан. Он также отметил важность простых человеческих отношений, которые помогли в итоге быстро отреагировать на кризисную ситуацию. Опыт показывает, что если администрация и религиозные лидеры действуют своевременно и мудро, таких инцидентов, как в Джаранвале и Годжре, можно избежать, сказал он, имея в виду жестокую расправу над христианами и погромы христианских кварталов и церквей, произошедшие за последние несколько лет в этих местах. Несмотря на мирный исход дела, Гил предостерег от того, чтобы воспринимать этот инцидент как свидетельство масштабных изменений и подчеркнул, что местные общины христиан испытывают глубокую тревогу всякий раз, когда звучит обвинение в богохульстве, даже если оно выдвигается против одного человека, расплачивается часто вся община. Этот случай еще раз показал, насколько важным является межрелигиозный диалог в самых разных его проявлениях. Он может предотвратить трагедию и спасти жизни. Четырнадцатого июля исполнился год со дня запуска в Литве бесплатной телефонной линии эмоциональной поддержки «Каритас слушает». За это время волонтеры проекта посвятили 67 380 минут разговором с пожилыми людьми, переживающими одиночество и тревогу. За этот период на линию поступило 3307 звонков из разных регионов страны. Люди обращались с вопросами, связанными со здоровьем, семейными отношениями, переживанием утраты и повседневными невзгодами. Многие старики сегодня нуждаются не столько в помощи, сколько в простом человеческом общении, отметила координатор проекта Эрика Панова-Поликовичене. Работу линии обеспечивают 86 волонтеров местных отделений «Каритас», которые по очереди принимают звонки в будние дни. Проект поддерживается Министерством социальной защиты и труда Литовской Республики. По словам координатора, «Каритас слушает» продолжит свою работу, оставаясь рядом с теми, кто сталкивается с изоляцией, беспокойством и трудностями, ведь никто не должен оставаться один.

В сегодняшнее, 16-е рядовое воскресенье, продолжается чтение из Евангелия от Матфея, в котором приводятся притчи о Царстве Небесном, рассказанные Иисусом в конце своего общественного служения в Галилее. Сегодня Церковь предлагает нашему вниманию отрывок из 13 главы «Притчи о зерне горчичном, о закваске, о пшенице и плевелах». В силу обширности этого текста мы сосредоточимся лишь на притче о плевелах, столь дорогой христианской традиции, посвятившей ей глубокие истолкования. Имеются три разных ключа к прочтению этого текста. Первый из них – христологический. Мы постараемся ответить на вопрос, можно ли сослаться здесь на определенную ситуацию, пережитую Иисусом. Второй ключ к прочтению – церковный. Мы знаем, что святой евангелист Матфей всегда очень внимателен к общинной характеристике христианской жизни. И, наконец, третий ключ к прочтению этого текста мы определим как личный. Иными словами, мы постараемся ответить на то, что говорит нам и о нас эта евангельская страница. Углубим первый, христологический аспект. Иисус положил начало осуществлению Царства Божия своей проповедью и своими чудесами, которые суть доброе семя, посеянное на поле, то есть в мире. Согласно же пророчествам, после осуждения грешников будущему Мессии надлежало основать общину праведных и святых. Так, например, устами пророка Исаии Господь провозгласил: «И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему». Мы видим, что вся деятельность Иисуса была направлена к спасению грешников. Господь не только поступает справедливо и великодушно, проявляя милосердие к угнетенным и больным, но даже общается с грешницами и мытарями. Христос есть Мессия, пришедший в мир не для того, чтобы судить мир, а для того, чтобы спасти его, проявляя великое милосердие Божие. Его пришествие требует обращения и принятия его специфического образа осуществления мессианского идеала. Второй аспект – церковный. С самого начала притча о плевелах стала истолковываться в этом ключе. Прежде всего, она обращается к общине самого евангелиста Матфея, в которой создалась напряженная ситуация, вызванная тем, что некоторые ее члены, ревностные сторонники чистоты церкви, противостояли тем, кто, испуганные преследованиями, отрекались от своей веры и заслуживали отлучения от церкви. Святой евангелист Матфей, мудрый истолкователь воли своего учителя, утверждает здесь неоспоримую истину. Христианская община всегда будет состоять из добрых семян и из плевел, то есть из последовательных христиан и из грешников. Некоторым это может показаться парадоксальным, но необходимо предоставить возможность развиваться обеим реальностям, ибо только Богу принадлежит власть искоренять зло и содействовать развитию добра. Иными словами, суд принадлежит одному лишь Богу. Третий ключ к истолкованию этой притчи – личный, индивидуальный. В плевелах, растущих на поле, засеянном пшеницей, можно усмотреть многочисленные язвы, мучающие наше сердце. Мы знаем, что и в сердце каждого человека пшеница и плевела, то есть добро и зло, тесно сплетены. Иногда это обнаруживается совершенно неожиданно, и тогда оказывается весьма мучительным. Дело в том, что если мы не бодрствуем, то есть духовно спим, то враг спокойно и беспрепятственно делает свое дело, насаждая в нас зло. Святой апостол Павел говорит о своем частом внутреннем напряженном состоянии. «Не понимаю, что делаю, потому что
«Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Потому уже не я делаю то, а живущий во мне грех». Что же нам делать? Мы должны научиться с доверием предавать Господу наше сердце со всеми его добрыми и худыми побуждениями. Ибо только Господь, видящий, что в нашем сердце, и знающий нас лучше, чем мы сами, может исцелить все наши язвы. Наряду с этим мы не должны допускать того, чтобы плевелы беспрепятственно распускались в нашем сердце. Ибо зло есть зло и пребывает таковым, его нельзя оправдывать. Иными словами, мы должны принимать себя таковыми, какие мы есть, ввиду дня страшного суда, когда Бог окончательно отделит добро от зла. Тогда каждый из нас достигнет полноты человеческого бытия и станет, наконец, подлинно человеком. Сегодняшние литургические чтения преподносят нам ценный, богатый урок. Притча о плевелах напоминает нам о том, что необходимо исполниться терпения, подобно долготерпеливому Господу, и с надеждой ожидать созревания доброго семени в каждом сердце. Сила Царствия Божия неотразима и действует подобно семени и закваске. Мы призваны к терпеливому и доверчивому ожиданию полного созревания Слова и осуществления Царства Божия. В этом подвиге мы не одни, как напоминает нам святой апостол Павел, утверждая, что сам Дух Святой содействует новому творению, приходя на помощь нашей немощи для полного осуществления Божьего замысла.

Передача Русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 16-е рядовое воскресенье. Евангелие от Матфея приводит притчи. Притча о зерне горчичном, о закваске и о пшенице и плевелах. Возникают закономерные вопросы. Почему семя, чтобы принести плод, должно умереть? И почему закваска должна скрыться в тесте, чтобы оно могло подняться? В чем же секрет того, что верующий во Христа должен отрешаться от всех своих благ ради Царствия Божия? На все эти и многие другие вопросы Иисус Христос отвечал своим ученикам в упомянутых выше притчах. Так вот, плевелы посеял враг, то есть дьявол. Следовательно, существуют внешние причины появления зла, которые независимы от человеческой воли. И вот, услышав о сорняках, некоторые сразу же захотели принять крутые меры, то есть выдернуть плевелы. На такую близорукость хозяин ответил мудро: «Прежде всего необходимо оставить до жатвы расти пшеницу и плевелы, ибо, искореняя плевелы, можно повредить и пшеницу». Это призыв к терпимости. Жатва настанет в свое время, когда плод созреет, и это призыв к терпению. После жатвы произойдет отбор пшеницы от плевел, которые будут собраны и сожжены, а пшеница будет собрана в житнице. В плевелах, растущих на поле, засеянном пшеницей, можно усмотреть многочисленные язвы, которые мучают человечество. И если человек не бодрствует, если человек не бдит, то есть спит или вяло прозябает, враг спокойно и беспрепятственно делает свое дело, насаждая в нас зло. Но что же нам делать, спросите? Во-первых, не упорствовать, ища сразу совершенства, пытаясь тут же искоренить свои плевелы, то есть не упадать в искушение раз и навсегда упразднить все свои темные стороны. Для правильного познания самих себя они должны проявиться в нас наряду с нашими светлыми сторонами. И тогда следует предать все в руки Божьи. Иными словами, мы должны принимать себя таковыми, какие мы есть в виду дня страшного суда, когда Бог окончательно отделит добро от зла. Тогда каждый из нас достигнет полноты человеческого бытия, станет, наконец, подлинно человеком. И апостол Павел сказал: «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. И да будет так».
2: Новости из Ватикана по-русски. Национальное собрание Франции окончательно утвердило закон, закрепляющий право на ассистированный суицид. Католическая церковь, на протяжении 4 лет выступавшая против этой инициативы, выразила глубокое сожаление и предупредила о серьезных последствиях нового законодательства. Французские епископы заявили, что закон подрывает многовековую традицию заботы о больных и сопровождения человека до его естественной смерти. Кроме того, принятый документ способен изменить отношение общества к старости, инвалидности, тяжелым заболеваниям и человеческой уязвимости в целом. Вместе с тем, как отмечают иерархи, борьба еще не завершена, поскольку остаются юридические возможности для обжалования отдельных положений закона. Епископ Нантера Матьё Руже, отвечающий в конференции епископов Франции за вопросы, связанные с закатом жизни, в интервью Радио Ватикана выразил особую тревогу из-за того, что документ не предусматривает право на отказ для католических медицинских учреждений. По его словам, ранее правительство обещало учесть этот момент, однако заверения так и остались невыполненными. Это вызывает серьезное беспокойство у религиозных организаций, которые опасаются, что их могут обязать участвовать в процедурах, противоречащих собственной миссии и этическим принципам. Французский епископат призвал верующих не ограничиваться лишь моральной оценкой закона, а активнее поддерживать одиноких, больных и самых уязвимых людей. Именно деятельная братская солидарность, убеждены пастыри, способна стать главным ответом на отчаяние и желание человека преждевременно уйти из жизни. Епископ Руже напомнил, что через 2 месяца Францию посетит Лев XIV и выразил надежду, что папа выскажется по этой теме. Прелат сослался на энциклику «Magnifica Humanitas», в которой Святейший Отец называет «право на жизнь» основополагающим и подчеркивает, что легализация эвтаназии существенно подрывает это право. Епископ упомянул также декларацию Святейшего Престола «Samaritanus Bonus» как важнейший ориентир в этом вопросе и выразил уверенность, что слово Папы станет ценной поддержкой для французских католиков и всего общества. Объединенные усилия религиозных лидеров, местных властей и неравнодушных членов общества помогли предотвратить нападение толпы на христиан, обвиненных в осквернении Корана. Инцидент произошел 9 июля в Карачи, крупном портовом городе на юге Пакистана. В беседе с Vatican News Наим Юсафгил, исполнительный директор Католической комиссии правосудия и мира в Пакистане, рассказал, что христиане в этой стране все еще очень уязвимы всякий раз, когда возникают обвинения в богохульстве. Однако своевременные действия и межрелигиозное сотрудничество на этот раз помогли предотвратить трагедию. По словам Гила, некто отправил оскверненную страницу Корана местному лавочнику, на которой были размещены фотографии христианина Азима Джаведа и его матери, жителей колонии Кадзафи в Балдиатауне, одном из районов Карачи. После того, как это событие получило огласку, разъяренная толпа осадила дом обвиняемого Азима. Ситуацию удалось взять под контроль благодаря своевременным мерам, предпринятым представителями администрации, которые заверили протестующих, что полиция проведет расследование и установит виновных. Вмешательство мусульманских религиозных лидеров, студентов исламских семинарий и местных политиков с целью защиты этой семьи, как признался Гил, было неожиданным и вселило надежду на возможное улучшение положения христиан. Он также отметил важность простых человеческих отношений, которые помогли в итоге быстро отреагировать на кризисную ситуацию. Опыт показывает, что если администрация и религиозные лидеры действуют своевременно и мудро, таких инцидентов, как в Джаранвале и Годжре, можно избежать, сказал он, имея в виду жестокую расправу над христианами и погромы христианских кварталов и церквей, произошедшие за последние несколько лет в этих местах. Несмотря на мирный исход дела, Гил предостерег от того, чтобы воспринимать этот инцидент как свидетельство масштабных изменений и подчеркнул, что местные общины христиан испытывают глубокую тревогу всякий раз, когда звучит обвинение в богохульстве, даже если оно выдвигается против одного человека, расплачивается часто вся община. Этот случай еще раз показал, насколько важным является межрелигиозный диалог в самых разных его проявлениях. Он может предотвратить трагедию и спасти жизни. Четырнадцатого июля исполнился год со дня запуска в Литве бесплатной телефонной линии эмоциональной поддержки «Каритас слушает». За это время волонтеры проекта посвятили 67 380 минут разговором с пожилыми людьми, переживающими одиночество и тревогу. За этот период на линию поступило 3307 звонков из разных регионов страны. Люди обращались с вопросами, связанными со здоровьем, семейными отношениями, переживанием утраты и повседневными невзгодами. Многие старики сегодня нуждаются не столько в помощи, сколько в простом человеческом общении, отметила координатор проекта Эрика Панова-Поликовичене. Работу линии обеспечивают 86 волонтеров местных отделений «Каритас», которые по очереди принимают звонки в будние дни. Проект поддерживается Министерством социальной защиты и труда Литовской Республики. По словам координатора, «Каритас слушает» продолжит свою работу, оставаясь рядом с теми, кто сталкивается с изоляцией, беспокойством и трудностями, ведь никто не должен оставаться один.

В сегодняшнее, 16-е рядовое воскресенье, продолжается чтение из Евангелия от Матфея, в котором приводятся притчи о Царстве Небесном, рассказанные Иисусом в конце своего общественного служения в Галилее. Сегодня Церковь предлагает нашему вниманию отрывок из 13 главы «Притчи о зерне горчичном, о закваске, о пшенице и плевелах». В силу обширности этого текста мы сосредоточимся лишь на притче о плевелах, столь дорогой христианской традиции, посвятившей ей глубокие истолкования. Имеются три разных ключа к прочтению этого текста. Первый из них – христологический. Мы постараемся ответить на вопрос, можно ли сослаться здесь на определенную ситуацию, пережитую Иисусом. Второй ключ к прочтению – церковный. Мы знаем, что святой евангелист Матфей всегда очень внимателен к общинной характеристике христианской жизни. И, наконец, третий ключ к прочтению этого текста мы определим как личный. Иными словами, мы постараемся ответить на то, что говорит нам и о нас эта евангельская страница. Углубим первый, христологический аспект. Иисус положил начало осуществлению Царства Божия своей проповедью и своими чудесами, которые суть доброе семя, посеянное на поле, то есть в мире. Согласно же пророчествам, после осуждения грешников будущему Мессии надлежало основать общину праведных и святых. Так, например, устами пророка Исаии Господь провозгласил: «И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему». Мы видим, что вся деятельность Иисуса была направлена к спасению грешников. Господь не только поступает справедливо и великодушно, проявляя милосердие к угнетенным и больным, но даже общается с грешницами и мытарями. Христос есть Мессия, пришедший в мир не для того, чтобы судить мир, а для того, чтобы спасти его, проявляя великое милосердие Божие. Его пришествие требует обращения и принятия его специфического образа осуществления мессианского идеала. Второй аспект – церковный. С самого начала притча о плевелах стала истолковываться в этом ключе. Прежде всего, она обращается к общине самого евангелиста Матфея, в которой создалась напряженная ситуация, вызванная тем, что некоторые ее члены, ревностные сторонники чистоты церкви, противостояли тем, кто, испуганные преследованиями, отрекались от своей веры и заслуживали отлучения от церкви. Святой евангелист Матфей, мудрый истолкователь воли своего учителя, утверждает здесь неоспоримую истину. Христианская община всегда будет состоять из добрых семян и из плевел, то есть из последовательных христиан и из грешников. Некоторым это может показаться парадоксальным, но необходимо предоставить возможность развиваться обеим реальностям, ибо только Богу принадлежит власть искоренять зло и содействовать развитию добра. Иными словами, суд принадлежит одному лишь Богу. Третий ключ к истолкованию этой притчи – личный, индивидуальный. В плевелах, растущих на поле, засеянном пшеницей, можно усмотреть многочисленные язвы, мучающие наше сердце. Мы знаем, что и в сердце каждого человека пшеница и плевела, то есть добро и зло, тесно сплетены. Иногда это обнаруживается совершенно неожиданно, и тогда оказывается весьма мучительным. Дело в том, что если мы не бодрствуем, то есть духовно спим, то враг спокойно и беспрепятственно делает свое дело, насаждая в нас зло. Святой апостол Павел говорит о своем частом внутреннем напряженном состоянии. «Не понимаю, что делаю, потому что
«Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Потому уже не я делаю то, а живущий во мне грех». Что же нам делать? Мы должны научиться с доверием предавать Господу наше сердце со всеми его добрыми и худыми побуждениями. Ибо только Господь, видящий, что в нашем сердце, и знающий нас лучше, чем мы сами, может исцелить все наши язвы. Наряду с этим мы не должны допускать того, чтобы плевелы беспрепятственно распускались в нашем сердце. Ибо зло есть зло и пребывает таковым, его нельзя оправдывать. Иными словами, мы должны принимать себя таковыми, какие мы есть, ввиду дня страшного суда, когда Бог окончательно отделит добро от зла. Тогда каждый из нас достигнет полноты человеческого бытия и станет, наконец, подлинно человеком. Сегодняшние литургические чтения преподносят нам ценный, богатый урок. Притча о плевелах напоминает нам о том, что необходимо исполниться терпения, подобно долготерпеливому Господу, и с надеждой ожидать созревания доброго семени в каждом сердце. Сила Царствия Божия неотразима и действует подобно семени и закваске. Мы призваны к терпеливому и доверчивому ожиданию полного созревания Слова и осуществления Царства Божия. В этом подвиге мы не одни, как напоминает нам святой апостол Павел, утверждая, что сам Дух Святой содействует новому творению, приходя на помощь нашей немощи для полного осуществления Божьего замысла.

Передача русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 16-е рядовое воскресенье. Евангелие от Матфея приводит притчи. Притча о зерне горчичном, о закваске и о пшенице и плевелах. Возникают закономерные вопросы. Почему семя, чтобы принести плод, должно умереть? И почему закваска должна скрыться в тесте, чтобы оно могло подняться? В чем же секрет того, что верующий во Христа должен отрешаться от всех своих благ ради Царствия Божия? На все эти и многие другие вопросы Иисус Христос отвечал своим ученикам в упомянутых выше притчах. Так вот, плевелы посеял враг, то есть дьявол. Следовательно, существуют внешние причины появления зла, которые независимы от человеческой воли. И вот, услышав о сорняках, некоторые сразу же захотели принять крутые меры, то есть выдернуть плевелы. На такую близорукость хозяин ответил мудро: «Прежде всего необходимо оставить до жатвы расти пшеницу и плевелы, ибо, искореняя плевелы, можно повредить и пшеницу. Это призыв к терпимости. Жатва настанет в свое время, когда плод созреет, и это призыв к терпению. После жатвы произойдет отбор пшеницы от плевел, которые будут собраны и сожжены, а пшеница будет собрана в житнице». В плевелах, растущих на поле, засеянном пшеницей, можно усмотреть многочисленные язвы, которые мучают человечество. И если человек не бодрствует, если человек не бдит, то есть спит или вяло прозябает, враг спокойно и беспрепятственно делает свое дело, насаждая в нас зло. «Но что же нам делать?» – спросите. Во-первых, не упорствовать, ища сразу совершенства, пытаясь тут же искоренить свои плевелы, то есть не упадать в искушение раз и навсегда упразднить все свои темные стороны. Для правильного познания самих себя они должны проявиться в нас наряду с нашими светлыми сторонами. И тогда следует предать все в руки Божьи. Иными словами, мы должны принимать себя таковыми, какие мы есть в виду дня страшного суда, когда Бог окончательно отделит добро от зла. Тогда каждый из нас достигнет полноты человеческого бытия, станет, наконец, подлинно человеком. И апостол Павел сказал: «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. И да будет так».
2: Новости из Ватикана по-русски. Национальное собрание Франции окончательно утвердило закон, закрепляющий право на ассистированный суицид. Католическая церковь, на протяжении 4 лет выступавшая против этой инициативы, выразила глубокое сожаление и предупредила о серьезных последствиях нового законодательства. Французские епископы заявили, что закон подрывает многовековую традицию заботы о больных и сопровождения человека до его естественной смерти. Кроме того, принятый документ способен изменить отношение общества к старости, инвалидности, тяжелым заболеваниям и человеческой уязвимости в целом. Вместе с тем, как отмечают иерархи, борьба еще не завершена, поскольку остаются юридические возможности для обжалования отдельных положений закона. Епископ Нантера Матьё Руже, отвечающий в конференции епископов Франции за вопросы, связанные с закатом жизни, в интервью Радио Ватикана выразил особую тревогу из-за того, что документ не предусматривает право на отказ для католических медицинских учреждений. По его словам, ранее правительство обещало учесть этот момент, однако заверения так и остались невыполненными. Это вызывает серьезное беспокойство у религиозных организаций, которые опасаются, что их могут обязать участвовать в процедурах, противоречащих собственной миссии и этическим принципам. Французский епископат призвал верующих не ограничиваться лишь моральной оценкой закона, а активнее поддерживать одиноких, больных и самых уязвимых людей. Именно деятельная братская солидарность, убеждены пастыри, способна стать главным ответом на отчаяние и желание человека преждевременно уйти из жизни. Епископ Руже напомнил, что через 2 месяца Францию посетит Лев XIV и выразил надежду, что папа выскажется по этой теме. Прелат сослался на энциклику «Magnifica Humanitas», в которой Святейший Отец называет «право на жизнь» основополагающим и подчеркивает, что легализация эвтаназии существенно подрывает это право. Епископ упомянул также декларацию Святейшего Престола «Samaritanus Bonus» как важнейший ориентир в этом вопросе и выразил уверенность, что слово Папы станет ценной поддержкой для французских католиков и всего общества. Объединенные усилия религиозных лидеров, местных властей и неравнодушных членов общества помогли предотвратить нападение толпы на христиан, обвиненных в осквернении Корана. Инцидент произошел 9 июля в Карачи, крупном портовом городе на юге Пакистана. В беседе с Vatican News Наим Юсафгил, исполнительный директор Католической комиссии правосудия и мира в Пакистане, рассказал, что христиане в этой стране все еще очень уязвимы всякий раз, когда возникают обвинения в богохульстве. Однако своевременные действия и межрелигиозное сотрудничество на этот раз помогли предотвратить трагедию. По словам Гила, некто отправил оскверненную страницу Корана местному лавочнику, на которой были размещены фотографии христианина Азима Джаведа и его матери, жителей колонии Кадзафи в Балдиатауне, одном из районов Карачи. После того, как это событие получило огласку, разъяренная толпа осадила дом обвиняемого Азима. Ситуацию удалось взять под контроль благодаря своевременным мерам, предпринятым представителями администрации, которые заверили протестующих, что полиция проведет расследование и установит виновных. Вмешательство мусульманских религиозных лидеров, студентов исламских семинарий и местных политиков с целью защиты этой семьи, как признался Гил, было неожиданным и вселило надежду на возможное улучшение положения христиан. Он также отметил важность простых человеческих отношений, которые помогли в итоге быстро отреагировать на кризисную ситуацию. Опыт показывает, что если администрация и религиозные лидеры действуют своевременно и мудро, таких инцидентов, как в Джаранвале и Годжре, можно избежать, сказал он, имея в виду жестокую расправу над христианами и погромы христианских кварталов и церквей, произошедшие за последние несколько лет в этих местах. Несмотря на мирный исход дела, Гил предостерег от того, чтобы воспринимать этот инцидент как свидетельство масштабных изменений, и подчеркнул, что местные общины христиан испытывают глубокую тревогу всякий раз, когда звучит обвинение в богохульстве, даже если оно выдвигается против одного человека, расплачивается часто вся община. Этот случай еще раз показал, насколько важным является межрелигиозный диалог в самых разных его проявлениях. Он может предотвратить трагедию и спасти жизни. Четырнадцатого июля исполнился год со дня запуска в Литве бесплатной телефонной линии эмоциональной поддержки «Каритас слушает». За это время волонтеры проекта посвятили 67 380 минут разговором с пожилыми людьми, переживающими одиночество и тревогу. За этот период на линию поступило 3307 звонков из разных регионов страны. Люди обращались с вопросами, связанными со здоровьем, семейными отношениями, переживанием утраты и повседневными невзгодами. Многие старики сегодня нуждаются не столько в помощи, сколько в простом человеческом общении, отметила координатор проекта Эрика Панова-Поликовичене. Работу линии обеспечивают 86 волонтеров местных отделений «Каритас», которые по очереди принимают звонки в будние дни. Проект поддерживается Министерством социальной защиты и труда Литовской Республики. По словам координатора, «Каритас слушает» продолжит свою работу, оставаясь рядом с теми, кто сталкивается с изоляцией, беспокойством и трудностями, ведь никто не должен оставаться один.

Сегодняшнее, 16-е рядовое воскресенье, продолжается чтение из Евангелия от Матфея, в котором приводятся притчи о Царстве Небесном, рассказанные Иисусом в конце своего общественного служения в Галилее. Сегодня Церковь предлагает нашему вниманию отрывок из 13 главы «Притчи о зерне горчичном, о закваске, о пшенице и плевелах». В силу обширности этого текста мы сосредоточимся лишь на притче о плевелах, столь дорогой христианской традиции, посвятившей ей глубокие истолкования. Имеются три разных ключа к прочтению этого текста. Первый из них – христологический. Мы постараемся ответить на вопрос, можно ли сослаться здесь на определенную ситуацию, пережитую Иисусом. Второй ключ к прочтению – церковный. Мы знаем, что святой евангелист Матфей всегда очень внимателен к общинной характеристике христианской жизни. И, наконец, третий ключ к прочтению этого текста мы определим как личный. Иными словами, мы постараемся ответить на то, что говорит нам и о нас эта евангельская страница. Углубим первый, христологический аспект. Иисус положил начало осуществлению Царства Божия своей проповедью и своими чудесами, которые суть – доброе семя, посеянное на поле, то есть в мире. Согласно же пророчествам, после осуждения грешников будущему Мессии надлежало основать общину праведных и святых. Так, например, устами пророка Исаии Господь провозгласил: «И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему». Мы видим, что вся деятельность Иисуса была направлена к спасению грешников. Господь не только поступает справедливо и великодушно, проявляя милосердие к угнетенным и больным, но даже общается с грешницами и мытарями. Христос есть Мессия, пришедший в мир не для того, чтобы судить мир, а для того, чтобы спасти его, проявляя великое милосердие Божие. Его пришествие требует обращения.

испуганные преследованиями, отрекались от своей веры и заслуживали отлучения от церкви. Святой евангелист Матфей, мудрый истолкователь воли своего учителя, утверждает здесь неоспоримую истину. Христианская община всегда будет состоять из добрых семян и из плевел, то есть из последовательных христиан и из грешников. Некоторым это может показаться парадоксальным, но необходимо предоставить возможность развиваться обеим реальностям, ибо только Богу принадлежит власть искоренять зло и содействовать развитию добра. Иными словами, суд принадлежит одному лишь Богу. Третий ключ к истолкованию этой притчи – личный, индивидуальный. В плевелах, растущих на поле, засеянном пшеницей, можно усмотреть многочисленные язвы, мучающие наше сердце. Мы знаем, что и в сердце каждого человека пшеница и плевела, то есть добро и зло, тесно сплетены. Иногда это обнаруживается совершенно неожиданно, и тогда оказывается весьма мучительным. Дело в том, что если мы не бодрствуем, то есть духовно спим, то враг спокойно и беспрепятственно делает свое дело, насаждая в нас зло. Святой апостол Павел говорит о своем частом внутреннем напряженном состоянии. «Не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Потому уже не я делаю то, а живущий во мне грех». Что же нам делать? Мы должны научиться с доверием предавать Господу наше сердце со всеми его добрыми и худыми побуждениями. Ибо только Господь, видящий, что в нашем сердце, и знающий нас лучше, чем мы сами, может исцелить все наши язвы. Наряду с этим мы не должны допускать того, чтобы плевелы беспрепятственно распускались в нашем сердце. Ибо зло есть зло и пребывает таковым, его нельзя оправдывать. Иными словами, мы должны принимать себя таковыми, какие мы есть, ввиду дня страшного суда, когда Бог окончательно отделит добро от зла. Тогда каждый из нас достигнет полноты человеческого бытия и станет, наконец, подлинно человеком. Сегодняшние литургические чтения преподносят нам ценный, богатый урок. Притча о плевелах напоминает нам о том, что необходимо исполниться терпения, подобно долготерпеливому Господу, и с надеждой ожидать созревания доброго семени в каждом сердце. Сила Царствия Божия неотразима и действует подобно семени и закваске. Мы призваны к терпеливому и доверчивому ожиданию полного созревания Слова и осуществления Царства Божия. В этом подвиге мы не одни, как напоминает нам святой апостол Павел, утверждая, что сам Дух Святой содействует новому творению, приходя на помощь нашей немощи для полного осуществления Божьего замысла.

Передача русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!